0: ты вау тырил.
1: Катоки атаку кирики тарере уа тепо. Эрифанэй таку рай мауайра эранга таку мате. Мапухи каярики, мапухи танифара, мапухи муанарики. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngāpuhi. Ngāpuhi kaiariki, ngāpuhi taniwharau, ngāpuhi moanairiki.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.